0: pinancha.
1: Por ahí son
2: chimante y chajra papá cachan guchunca pisca yo menes papá y ni man
0: ajnale chuscachan entonces chipa chay guay que son chis vaya guay alguien que otra man quiña caro man tenis ahí que son chuscachan que qué matres toma chay ni que nadie pisca sirve que sirve
2: ya ya ya ya que igual pat no cac entonces chunca pisca ajnale chro son chile que cuchuram chas que igual pat ya robar un niña
0: toma de cuota pas cuchuchan
3: ya
0: está
4: En Radio Marcansaya, esta es la hora. 11:36.
0: Самайр сончтип бисен а самайра чи скайпигиста тия сончя укаленстап ахаленстап томазонда
5: сагар сай корамыз калин не шотаман ру парамас кова сай та хача кау
0: ди хача та томар сончис чаки пайр сончис ки кукача талпо сончис
5: на катаф не шотаман ру парамас
0: кома на та хата сербе мой
5: Я пару конгетиш няня чай, оно чато. Я пару конгетиш няня чай, хочу чай.
0: Тарде росом, меня чку как хайпай тукун чиш няча хаку.
5: Хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, хаку, х